Она обладает. Она обладает. Сесса. Сесса. Окей. Merci. Première. Je vous attendais. Notre keyboardiste. Notre maestro. Wilner. Maintenant. Écoutons ensemble.

тебя я мы в душе Джесси. Этот мой папе, мы в душе Джесси. Вот я с вами не запал, не